0: αυτή φεύγει γνέρου. Και σκεφτάρνε εμείμε τα δικαίμου, φέρνε μπαντή γβέρ τα έμου, τα λεγάνε εμπέρ τα ρέμου, που γκατάνε εμμές καρέμου.
1: Ինչու ինձ տեր, տեր եք կոչում, իսկ ինչ ասում եմ, չեք անում.